Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Реклама.
1: Да в шкале
2: заработали. Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии. А с 9 сентября в участковой избирательной комиссии.

0: комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Ну, здравствуйте, друзья! Всем доброе утро в эфире утреннее шоу на радио Максимум! Ну чего, дожили? Поздравляю! 3 сентября! Погодка в Москве 3 сентября, плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, да. Слабый дождь? Нет, можно нажать на кнопку «нет» и слабый дождь отменить, пока твои функции почему-то не присутствуют. Но в любом случае погодка хорошая, такое плюс-минус, ну скорее плюс, бабье лето. Опять же напоминаю, что сегодня 3 сентября, это праздник Шуфутинов день, я календарь переверну день. Шуфутинский вот он как бы есть, да, а Шуманского как бы в студии нету, как говорил Коля, друг Коля из фильма «Афоня». Нет его, он на картошке, так что не спрашивайте потом все 4 часа утреннего шоу, что случилось. Все хорошо, тем более, что мы с вами тут, я тут, с вами легенда первого альтернативного музыкального телеканала A1, Виджей Чак, да, тот самый, если кто-то думал, что есть два Чака, нет, это все тот же самый Чак. Кстати, в следующем месяце уже будет ровно 10 лет, как я копчу воздух в этой прекрасной студии «Радио Максимум». Честно говоря, я никогда не думал, что так долго можно где-то работать на одном месте. Но это можно означать только одно, что место хорошее. Я его люблю, надеюсь, вы тоже. И если вас еще от меня не тошнит, все еще впереди, тогда расскажу, что нас сегодня ждет. Два билета в кино на фильм «Надежда», конечно же, южнокорейский с Майклом Фассбендером. Рамку для автомобильного номера разыграем в «Автофакте». Парочка интересных тем у нас будет. Автовопрос, аудиоконкурс с билетами на суперкросс. Возможно, какие-то новости, ну и, конечно же, музыка от ваших и наших любимых музыкальных коллективов. В этом часе Muse, Nickelback, Queen, Evanescence, My Chemical Romance, Def Leppard, Cedar. Прямо сейчас The Offspring. Круто, мощно, громко. Все вместе понеслась. У-ху!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Звучит так, как будто ты только проснулся на работу, а твои соседи еще не ложились в соседней квартиры. Как... У них идет какая-то веселая такая вечеринка с восточными мотивами. Это The Chemical Brothers Galvanize в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Дорогие друзья, ну что, у меня есть для вас подарок. У меня есть для вас, я бы даже сказал так, сюрприз. Сегодня мы будем все еще разыгрывать два билета на спецпоказ фильма «Надежда», одной из главных сенсаций недавнего Каннского кинофестиваля. Этот фантастический экшен дает новый взгляд на тематику столкновения человечества с инопланетным разумом. На экране здесь не только звезды «Игры в кальмара», но и голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Слушай «Радио Максимум», участвуй в розыгрыше и выиграй два билета на сеанс 9 сентября в кинотеатре «Синема Парк Европейский». Да, мы всю неделю в общем и целом разыгрываем эти самые билеты. Но сегодня мы будем это делать по-особенному. Сегодня для того, чтобы выиграть два билета на спецпоказ фильма «Надежда», вам нужно сделать очень простую вещь. Вам нужно написать мне в мессенджер «Макс», я хочу в кино. И первый, кто напишет нам в мессенджер «Макс» на 8926-007-1037 «Я хочу в кино», соответственно, и получает два билета на спецпоказ фильма «Надежда». Я думаю, что вы меня поняли. Я

0: вас тоже, поэтому жду победителя.
1: Чаки-бой. Один такой. На радио

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были Keane, Everybody's Changing. Да, все меняются, меняются и условия наших конкурсов. Сегодня мы разыгрывали билеты в кино на фильм «Надежда», спецпоказ. И, как я уже говорил, кто первый нам в мессенджер Макс напишет «Я хочу в кино», получит эти самые билеты. И первым сегодня у нас, на удивление, был человек по имени Ренат. Ренат, я тебя поздравляю, ты сегодня у нас победитель нашего... Не самого сложного, но зато самого прибыльного конкурса на билетике. Радио Максим дарит тебе два билета на специальный показ фантастического блокбастера «Надежда». Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, звезда игры в кальмара Чон Хайон, оператор «Паразитов» и зрелищный экшен в стиле «Безумного Макса». Все это самый дорогой проект в истории кинематографа Южной Кореи. «Надежда» уже пошумела в Каннах. Теперь настало время большой премьеры в прокате. 9 сентября. Москва. Кинотеатр «Синема Парк Европейский». Надеюсь, что ты, дорогой мой Ренат, из Москвы и 9 числа пойдешь на этот самый кинофильм. Получишь огромное удовольствие. Ну а все остальные, дорогие мои друзья, я знаю, чего вы хотите на самом деле. Вы хотите рамку для автомобильного номера, и она есть у меня, и я готов ее разыграть. Вот в факте, уже в следующем выходе, но мне нужны заявки на участие в игре. Поэтому я жду их от вас прямо сейчас в мессенджер Макс.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
15: Влад, ну ты опять начинаешь.
14: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
16: Бизнес под давлением.
17: Где искать точки опоры?
16: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
17: 18+.
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
19: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: My Chemical Romance, welcome to the Black Parade, дорогие друзья. Но одна из величайших песен всех времен народов, говорю я, человек, у которого на руке, на правой, целиком и полностью изображен тот самый, не самый живой, но веселый гусар с обложки альбома Welcome to the Black Parade. Дорогие друзья, но это все, конечно же, хорошо, гораздо круче будет прямо сейчас, когда мы будем играть What the Fuck.
1: What the fuck? На радио Максимум.
0: Как я и обещался, разыгрываем рамку для автомобиля в номер. И сегодня со мной играет прекрасный человек по имени Александр из Мурманской области. Саша, привет.
2: Здравствуйте.
0: Ну, рад тебя слышать, ну и отчасти видеть, потому что Саня периодически нам присылает всяческого разного рода непотребные фотографии из своего прекрасного города Кировска. Ну, почему непотребные? Потому что, ну, вот последнее, что он прислал, это, значит, на фоне прекрасных мурманских гор. Можно же так говорить? Есть же горы мурманские.
2: В Мурманске сопки, а у нас горы.
0: Вот, а у вас Кировские горы. И на фоне этих самых гор огромная, невероятных размеров сковородка, на которой, значит, уместились две, не знаю какого-то размера, но мне кажется, невероятного размера, какие-то куриные ноги, там какая-то яичница, там какая-то, скорее всего, картошка, и там просто помидоры, там просто целое дерево помидорное лежит сразу в тарелке. Это что, твой завтрак, Сань?
2: Это периодический завтрак, да. Еще и ночью завтракаю.
0: Завтрак турист. Завтрак ночью — это самое прекрасное, что может быть в жизни человека. Помимо рамки для автомобиля номер, который сегодня, я уверен, уедет к тебе в Мурманскую область, город Кировск. Но перед этим я тебе напомню правила. Три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно тебе догадаться, какой факт я придумал сегодня. И сегодня мы с тобой, дорогой Александр, играем в честь дня рождения бюстгальтера.
2: Вот это прекрасно,
0: вот, прекрасно. Вот это замечательно, я бы даже так сказал. Сейчас будет три факта про бюстгальтер, поэтому слушай внимательно, нужно будет выбрать, например, неправильный факт. Итак, тревожная музыка пошла. Первый факт. Первый бюстгальтер был сделан из носовых платков. Вот так вот, простенько и со вкусом. Значит, второй факт. Существуют мужские бюстгальтеры. И третий факт. На одном из концертов группы The Translators Дмитрий Шиманский пил прямо из бюстгальтера.
2: Так, ну это, конечно, бюстгальтеры хорошо, а три бюстгальтера еще лучше.
0: Абсолютно с тобой согласен. Как у той свиньи из «Ну погоди». Но.
2: Да. Ну, я думаю, так а что ж тут, наверное, тут платочки, все вероятно, там что, повязали платочки и прилепили на сысы.
0: Ну, как это обычно, как дизайнер работает. Ну, да, что-то там, да, где-то, да, что-то, да, привязали, то все 50. Так, остались мужские, да, бюстгальтеры и Шуманский, который пьет прямо из бюстгальтера. Представляешь, ему кидают...
2: Ну, я думаю, Шуманского выберем, что ж.

0: что он тут выделяет.
1: Выберем Шуманского в его отсутствие, да? Он же все равно не сможет возразить нам.
0: Да нет, конечно. Слушай,
1: это гениальный план, Сань. Ну хорошо, принимаем твой вариант ответа. Теперь узнаем правду о бюстгальтерах. Итак, слушайте все внимательно. Первый бюстгальтер был сделан из носовых платков. Действительно, патент на конструкцию, похожа на современный лифчик, в 1914 году получила некая Мэри Фелпс, которая шила изделия из двух, видимо, не самых маленьких, но и не самых больших носовых платков и лент. Так появился первый бюстгальтер. Второй факт. Мужские бюстгальтеры, да, реальный элемент гардероба, который используется мужчинами для, загибаем пальцы, медицинских целей, спортивных целей, эстетических и, конечно, каких-то личных, каких личных мы, честно говоря, не знаем. Ну и третий факт про Шуманского, который пил из бюстгальтера. Нет, дорогие друзья, Шуманский не пил из бюстгальтера на концерт группы The Translators. Пил из бюстгальтера я на концерте. Поэтому этот факт неправда. Мы тебя поздравляем, дорогой Александр. Это победа!
0: Это победа!
1: Ты молодец, ты красавчик, ты лучше. Тебе рамка для автомобильного номера отправляется в Кировск, в прекрасную Мурманскую область. Всем большой привет твоим друзьям, коллегам, кто там живет в этом прекрасном, хоть и суровом краю. Ну и последний, финальный вопрос тебе, дорогой друг. Давай, сколько мужиков сейчас впервые узнали о том, что есть мужские бюстгальтеры?
0: Максимум!
1: Да!
2: Чаки-бой. Один такой. На радио Максимум. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5 добавить стиля.
7: JQ J7 впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были Evanescence, Who Will Follow You? No, Who Will You Follow? Давайте, так, все наоборот. Эмили, вокалистка, просто попадает в сердечко каждый раз своим потрясающим вокалом. А все потому, возможно, что она стрелец. О знаках зодиака поговорим прямо сейчас в рубрике «Автовопрос».
2: Автовопрос.
0: Вопрос на радио «Максимум».
1: Значит так, провели некое исследование, специально обученные люди, и выяснили специально для нас с вами, какие знаки, не дорожные, а знаки зодиака, самые опасные на дорогах. Итак, на первом и втором месте, или, может быть, занимают сразу оба места, это козероги и, что самое интересное, раки. Вот у меня жена рак. Ну, мне кажется, она потрясающе водит машину. Никто так не водит, как она. Почему опасно? Непонятно, дорогие друзья. Поэтому мнения могут разниться. Давайте узнаем, какой знак зодиака на дорогах, по вашему мнению, самый опасный и почему. Напишите 8926 007 1037.

0: Кибой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Итак, друзья, автовопрос сегодня был посвящен знакам зодиака на дорогах. Какой знак самый опасный? И вот что мне понаписали. Знак созвездия козла и оленя и знак недовольной змеи. Такой предлагает вариант Константин. Анна пишет: доброе утречко, Чаки-бой. Считаю, что дева самый опасный знак зодиака на дороге, потому что я сама дева. Ну, кому как не вам знать. Добренького, на мой взгляд, знак зодиака не влияет. Если дурак, дураком за рулем. Ну, тоже невозможно не согласиться. Тоже многие люди пишут, что это бред. Главное, вопрос воспитания и поведения в целом. Воспитание ПДД, тогда уж. Рыбы и место в воде, а не на дороге, пишет инженер Ти. Ух, инженер, я-то сам рыба. Хотя, с другой стороны, я вот рыбы, машину не вожу. Может быть, поэтому не вожу, чтобы не быть опасным для всех остальных. Самый опасный, это, конечно же, баран с правами.

0: Ну, чего уж там скрывать, я знал, что все этим закончится. Овнам сегодня досталось больше всех.
1: Чаки-бой. Один такой. На радио «Максимум». Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
2: На

Здорово-здорово, друзья! Всем привет! Кого не видел, а большинство я не видел никогда. Но и вы меня тоже не всегда видели. Зато слышали. Это Чак его один такой. Сегодня мы без Шуманского. Он в командировке аж до вторника, поэтому развлекаемся как умеем. С погодой, например. Погода сегодня хорошая. Плюс 16 градусов уже. Облачно с прояснениями. Слабый дождик с 15 до 18.00. Это тут ключевое слово, конечно же, что он слабый. Ну и мы переходим в новый час с темой, которая берет свои корни, в прямом смысле это слово, из новости from Canada. Канада — страна, в которой ничего не происходит, насколько мы знаем, да, если вы посмотрите новости, слово Канада там упоминается ноль раз. Так вот, там, в Канаде, где все хорошо, на озере Уиллистон на западе Канады образовался густо заросший лесом остров, которого там никогда не было. Размер острова 150 на 75 метров. Он полон жизни. На нем среди хвойных и лиственных деревьев обитают птицы и всякие мелкие, редкие, мерзкие, гадкие животные. Ну ладно, это я от себя добавил. На самом деле животные там хорошие, скорее всего. В августе остров, которого до этого никогда не было на картах, снял один из лодочников. На кадрах 100 деревьев раскачивались в разную сторону на озерных волнах. Спустя несколько дней остров исчез. А недавно вновь появился на этом озере, но уже в 32 километрах от места, где вы видели в прошлый раз. Вот такое загадочное появление острова, потом его исчезновение и снова появление. В связи с чем мы имеем с вами тему под названием «Бюро находок». Да, мои господа, дорогие друзья, мы сегодня будем говорить о давно потерянных вещах, которые вы находили в самых неожиданных местах. Телефон, например, который пару лет, как считали, утерян, вдруг обнаружил в старой кастрюле, которой никто давно уже не пользуется. Телефонный суп варили. С наступлением холодов вы отыскали ваши пропавшие очки в капюшоне соседней осенней куртки, конечно же. А может быть, впервые за долгие года вы услышали позабытую песню из вашего детства в саундтреке новой видеоигры. Ребята, сейчас пущу скупую мужскую слезу. Она будет течь по моим нефритовым щекам, извиняюсь. А вы будете писать мне свои истории о давно потерянных вещах, которые находили в самых неожиданных местах. Мессенджер Макс 8926007137. Пишите туда. Слушайте классную музыку. В этом часе Nirvana, Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Scorpions. Прямо сейчас Depeche Mode и Linkin Park. Enjoy the silence.

0: Ван Хейлен, Jump на Радио Максимум.
1: Чаки Бой. Один такой. На Радио Максимум.
0: Ну, а мы с утра пораньше сегодня говорим о ваших потерянных и найденных в неожиданных местах вещах. И вот что пишут наши дорогие радиослушатели, наш прекрасный мессенджер Макс. Недавно разбирал вещи под кроватью и нашел попрыгунчики, которая потеряла лет 6 назад. Почему? Которая, непонятно, может, который. Ну и что такое попрыгунчики? Честно говоря, вот так, это может быть все, что угодно. Может, какие-то специальные штаны для прыгания. Может, какая-то игрушка, которая называется попрыгунчик. Ребята, Элли, в частности, объясните, пожалуйста, какие попрыгунчики имеются в виду. Вот у Олега все гораздо понятнее. В школьные годы он потерял футболку группы «Мановар». А вы сами понимаете, в школьные годы это на вес золота. Проел маме плешь, а нашел в штанине джинс, который носил неделю. То есть, представляете, человек носит джинсы, и там внутри футболка, и он не замечает, что она там внутри. Дрищом был, пишет Олег. Можно было в джинсы хоть рояль запихнуть. Я знаю, что бывает рояль в кустах, но чтобы рояль в джинсах бывал, первый раз такое слышу. Друзья, напишите и вы нам свою историю о том, как вы нашли какую-то давно потерянную вещь в самом неожиданном месте. 8-926-007-1037. Пишем в мессенджер Макс, комментируем в группе Радио Максимум ВКонтакте. Сейчас бахну туда пост, а пока слушайте рекламу, после чего будет их гарбидж.
1: Это музыка Максимум.

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Есть два типа людей. Одни говорят:
6: «Смотри у меня!»
5: А другие:
7: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
5: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только. Все подробности на mos.ru.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Garbage, only happy when it rains. Бюро находок, тема утреннего шоу сегодня. Вы рассказываете про то, как вы неожиданно нашли в самом неожиданном месте давно потерянные вещи. Служебное удостоверение сотрудника милиции. Нашел Робин из Локсли, он же Робин Гуд. Это мы все прекрасно знаем. Получил кучу взысканий, лишение 13 зарплаты, премии. Блин, какая подстава. Было обнаружено она потом в коробке с детскими игрушками через 2 месяца. Сынулька взял поиграть. Но с другой стороны, в детстве, вот я бы, если бы был маленьким сынульком вашим, и я бы увидел, Робин, удостоверение служебное сотрудника милиции, я, конечно же, бы взял его поиграть, потому что, ну, нет лучшей игрушки, чем батина удостоверение. И ты с ним играешь, потому что ты сам хочешь уже впоследствии быть как батя, и ты начинаешь к этому как-то привыкать, поэтому я думаю, что все это обосновано. Но 13 зарплат, конечно, жалко. Хорошо, что нашли. Кстати, интересно, когда находишь служебное удостоверение, ты потом приходишь, говоришь, ну, я нашел, Аньки, но все, уже поезд ушел. Мы вас уже лишили 13 зарплаты. Пришлось как-то нагонять, видимо. Доброе утро. А я вот однажды, будучи на учебе в одной из европейских стран, не досчитался 200 евро. Не досчиталась я. Джи пишет. Думала, что потратила. Нашла через год, когда возвращалась на учебу. Лежали заныканными в задней части обложки загранпаспорта. Но, с другой стороны, одно из самых распространенных мест, где можно найти заныканную купюру. Интересно, на что вы потратили эти самые 200 евро? Напишите, пожалуйста. Жду от вас сообщения. Также жду от вас от всех сообщений в тему бюро находок. Пишите, где, в каких неожиданных местах вы находили давно потерянные вещи. А прямо сейчас я нашел. Ха-ха! Реклама и Нирвана с Fatboy Slim.
0: Реклама.
2: В хоромах своих аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Я волна.

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Да что?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: 5 сентября в 16:00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
12: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Это был Fatboy Slim, Gangster Trippin' в эфире утреннего шоу на радио Максимум. А мы переходим к чиновостям.
1: Чиновость на радио Максимум.
0: Итак, следующая чиновость будет под моим одним из моих любимых хэштегов, который называется «Сисечный тупик». Раскрыты наиболее привлекательные пропорции и размеры женской груди, дамы и господа, товарищи. Так вот, как это произошло? Ученые, а не абы кто, из университета Пассо-Фунду, честно говоря, первый раз слышу это название, выяснили, какие пропорции женской груди чаще всего воспринимают как наиболее привлекательные. Оказалось, что большинство считает красивым небольшой размер груди, а симметричную полноту, то есть распределение ткани верхней и нижней частями груди. Между, наверное, слово пропустили. Вы спросите, кто занимался, да, всем этим безобразием? В исследовании принимали участие 239 студентов. Ничего себе, учебный год, ребят, начался. Представляете, вы приходите на пару, говорят, дорогие студенты, сегодня у нас будет особое задание измерить симметрию женской груди. Студентам предложили оценить изображение грудей с разным соотношением верхней части. Ну, там дальше идут всякие размеры, то все, пятое, десятое. Ну, короче, в грязном итоге, что мы имеем? Маленькая и средняя грудь красивее, чем большая, гласит это исследование. Прошлые мужчины и женщины, видимо, те же самые студенты, заявили, что хорошая симметрия важнее, чем большой размер груди. Но ходят слухи, я думаю, вы все прекрасно знаете, о том, что можно измерить идеальную грудь с помощью... То есть идеальная грудь помещается в вашей ладони. С помощью руки можно это измерить, поэтому я предлагаю сделать это измерение прямо сейчас. Значит, мужчины, берем руку правую, если вы правша, или левую, если левая у вас рабочая. Хватите обе руки, хватайте вот прямо сейчас себя за грудь, да? Если помещается, вот как у меня, значит грудь идеальная. Ура!
1: Чаки-бой. Один такой. На радио Максимум. Обратный отчет. Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
8: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Алло, ну, как там с бизнесом?
15: Что? Вы кому звоните?
14: Твоему бизнесу звоню.
15: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть.

0: Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Акибой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Nothing But Thieves Evolution всегда поднимает эта группа настроение мне. Надеюсь, что и вам тоже, ребята. Это утреннее шоу. Тема сегодня — бюро находок. Вы рассказываете про то, как вы потеряли что-то, а потом неожиданно нашли в каком-то абсолютно неожиданном месте. Значит, что у нас? Анастасия когда в ППХ спрятала мобильник от любопытной полуторагодовалой дочки, потом долго безуспешно его искала, смирилась уже с пропажей, а через неделю муж нашел в морозилке холодильник этот мобильник. Теперь, если что еще, обязательно сначала проверяю там. Это прям как я сегодня в нашем прекрасном видео. Потеряла стельки ортопедические, долго искала, нашла бардачки через несколько лет, когда готовила машину к продаже. Вот был бы удивлен покупатель, который нашел бы там чуть позже. Значит, добрым утром, Чаки. Жена потеряла детский снился. Снился, потеряла. Как снег начал таять, нашел их около машины. Выпали из папки. Тогда-то я понял, зачем они заламинированы. И вот парочка сообщений, которые не могу пройти мимо. Просто слезы наворачиваются. Дмитрий пишет: спустя 10 лет вернулся к радио «Максимум». Настоящая находка. Третий день слушаю, не могу не нарадоваться. Даже скачал приложение «Максимум». Внутренняя пустота заполняется радостью. Аллилуйя, братья и сестры. Слушайте радио «Максимум» и кайфуйте. А Виталий тоже радуется тому, что из квартиры сверху по утрам недавно начали катать мебель. Но он не этому радуется, а радуется тому, что включаю себе радио «Максимум» и погромче. Давно не слушал, хотя с середины 90-х это любимое радио. И с удивлением я узнал, что Чак и Хоббит теперь здесь, которых помню еще по его...

План даже новогоднюю программу как-то с ними смотрел. Боже мой, что мы творили на новогодних программах с Хоббитом. Так что нашел Чака с Хоббитом там, где и не ожидал. Конечно же, на радио Максимум. Чувак, который у нас постоянно тоже находится, это Моби со своим супер-хитом Body Rock. Впереди реклама, после чего Буши, The Pretty Reckless. А далее новый час и новая тема. Погнали!

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106, 776, 100.

0: 906805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Всем добрейшего, друзья, в эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Здесь Чак, никакого шуманского сегодня не предвидится, к сожалению. Дмитрий Николаевич в командировке, пробудет там аж до вторника следующей недели, поэтому мы будем вместе с вами тут хулиганить. Надеюсь, что погода нам в этом поможет. Сегодня в Москве плюс 15, а было плюс 16, стало меньше. Но в любом случае до плюс 20 прогреется в воздух, пасмурно. Слабый дождик с 13.00. Вот такие вот дела. Уверен, что пробки никакие. Плюс 3. Видите, так часто читаю погоду, что даже пробки, говорю, плюс 3. 3 балла, не больше. Новая тема в этом часе будет посвящена, конечно же, празднику 3 сентября. Шуфутинов день. Так его называют некоторые люди. Невозможно пройти мимо, даже несмотря на то, что музыка на нашей радиостанции это не вам не шуфутинский. Но сама по себе мемность этого праздника, она, конечно же, нас радует. Мы в теме, давайте будем говорить так. Я календарь переверну, и снова 3 сентября, и я сегодня подумал, а что было бы, если бы можно было перевернуть календарь, вот прям реально переворачиваешь календарь и возвращаешься в какой-то один единственный день. Вот что бы это был за день? Ничего там не надо делать, никакие-то доллары там вот эти не надо скупать по 30 рублей.

рублей. Боже мой, упаси вас Бог этим заниматься. Просто вот какой-то классный день, в который вы хотели бы вернуться и прожить его еще один раз. Давайте-ка на эту тему поговорим. Она, мне кажется, интересная, такая немножко философская, красивая, романтичная даже в некоторых местах. 8-926-007-1037. Присылайте мне свои сообщения в мессенджер Макс. Я буду все это с огромным удовольствием читать под классную музыку. Итак, друзья, внимайте. Группы Daughtry и Good Charlotte в этом часе. Linkin Park и Metallica, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, The Killers, Save Enable. Прямо сейчас Klaxons, Golden Scans.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Это был вечно кого-то спасающий Эйбл с песней «Addicted». 9.09 утра. Мы сегодня переворачиваем календарь и возвращаемся какой-нибудь в любой вообще день на ваш вкус, в котором вы хотели бы оказаться. Но я напоминаю, что делать ничего нельзя, менять ничего нельзя. Вот, например, Иван написал, говорит, «Доброе утро, Чаки-бой! С радостью бы вернулся в тот день, когда я сказал слово «да» в ЗАГСе и заклеил бы себе рот скотчем. А нельзя просто порадоваться вернуться в этот прекрасный день, когда я уверен, что вы когда были в ЗАГСе, у вас все было хорошо, были счастливы». Вы были влюблены. Дальнейшие все события, которые произошли, они как бы случились, потому что случились ввиду каких-то ваших действий и так далее и тому подобное. Но на тот-то момент, когда вы были в ЗАГСе, вы же туда пришли по собственной воле и сказали «да». Поэтому давайте проживем еще раз этот прекрасный день и порадуемся тому, что он у нас был. «Хотел бы я вернуться, — пишет другой Иван, — в 28 сентября 1991 года на фестиваль «Монстры рока» в Тушино. Молодые Даймбек Даррелл и, конечно же, Джеймс Хэтфилд. Я бы тогда взглянул на них совершенно другим взглядом. Ну да, тогда, но вот с другой стороны, «Металлика» уже была крутая, если не ошибаюсь, в 91 году вышел Black Album, вот он только вышел, и они как раз приехали в Тушино. Насчет «Пантеры», ну я никогда не был большим фанатом «Пантеры», но они уже тогда были тоже мощные, раскачанные ребята, хотя и молодые, в отличие от всех остальных, кто там еще выступал. AC/DC, если я не ошибаюсь, «Горький парк». Нет, «Горький парк» там, по-моему, не было. Это была MTV Party на Красной площади вместе с Red Hot Chili Peppers. В любом случае, конечно, «Монстры рока» в Тушино — это величайший концерт. Не просто России и Советского Союза, наверное, если так можно говорить, но вообще величайший концерт всех времен и народов в принципе, если брать и сравнивать с чем-то другим, с тем же, например, «Вудстоком» 99-го года или какого-нибудь 69-го года канонически, то примерно на одной планке находится, потому что, если я не ошибаюсь, 1 миллион человек присутствовало на этом мероприятии. Если видели какие-то архивные раритетные съемки «Монстры рока» в Тушино, вы понимаете, насколько это было масштабное, эпическое, по-настоящему металлическое мероприятие. Сейчас, конечно же, таких не хватает. Хотелось бы, как бы, тоже побольше вот чего-то такого масштаба, крутого, конечно, металлического. Друзья, давайте займемся металлом, в конце концов, но сразу после рекламы и группы The Killers. Жду ваше сообщение, кстати, в какой день календаря вы хотели бы перенестись и почему.
0: Где ты? Там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Каждая группа мечтает выпустить

0: Золотой альбом. Иногда этого приходится ждать полгода, год, 10 лет. И только новый альбом группы Wizard стал золотым в первую же секунду после выхода. Ловкость нейминга и никакого мошенничества. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Wizard. Новинки с только что вышедшей пластинки Wizard Gold Album. Главные номера из всей дискографии. И множество удивительных и забавных историй о суперзвездах альтернативного рока. Ты узнаешь, как пойти в супермаркет за едой и найти там продюсера. Почему Риверса Куомо никто не узнавал в Гарварде? Какой хит Wizard едва не уехал на альбом Оззи Осборна? И другие неожиданные факты о самых интеллигентных героях мировой рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Wizard с 7 по 13 сентября на радио Максимум.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: The Killers. Очень душеспасительная, жизнеутверждающая такая песня «Mr. Brightside». Мистер, у которого всегда все хорошо. Вот с таким большим пальцем вверх. Говорит, ребята, все класс. А почему? А потому что этот мистер Brightside попал в тот самый день календаря, который он хотел. Он сам его перевернул и оказался в этом дне. В самом счастливом дне своей жизни. Какой он у вас этот день? Рассказывайте вы сегодня в этом часе. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Пишите в мессенджер «Макс». Читаю ее сообщение от Юли. Она говорит, привет! Здравствуй, Юленька. День, когда я ухожу в отпуск. Это такое счастье, но так быстро он заканчивается. Пишет Юли, Санкт-Петербург. Да, день, когда ты уходишь в отпуск, даже лучше, чем сам весь отпуск, может быть. Хуже, может быть, только последний день отпуска, когда ты из него выходишь. Хотел бы вернуться в день проведения утренника в детском саду во время Советского Союза, пишет Алексей. Да, утренники в детском саду были прям шикарные. Там все было так мило, все было так классно. И вот родители сидят и смотрят на тебя. Ты в костюме зайца или в костюме елки, или, не знаю, в костюме... Кто там тебе достался в этот раз? Поешь какую-нибудь не самую сложную, но очень добрую детскую песенку. Воспиталка тебе подсказывает, что нужно петь. Там за кулисами, не знаю, Дед Мороз притаился с подарками, потому что, скорее всего, это на какой-то новогодний утренний. И все происходит как будто бы не здесь, не в реальности, а в какой-то совершенно другой, на какой-то планете, в другом измерении, в сказке как будто какой-то. Я с тобой, Алексей, полностью согласен. Вернуться какой-то раз на детский утренник в детском саду во времена Советского Союза, это вообще ни с чем не сравнится. Я бы хотел вернуться в один день, примерно 2 года назад, пишет Илья, а точнее ночь. Это была такая ночь. Я хотел бы пережить это хотя бы еще разок. Что за ночь? Что он чем он занимался в эту ночь? Что он творил? Какие хулиганства невероятные? Мы никогда этого не узнаем. Но Илья, я уверен, прокручивает эту ночь у себя в голове и каждый раз туда возвращается. На это нам и дана наша с вами голова и память. Дорогие друзья, если помните еще какие-то классные дни, в которые хотелось бы просто вернуться, чтобы еще раз ощутить и почувствовать ту атмосферу, которая присутствовала, напишите мне 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7 мессенджер Макс. Может быть, мы что-нибудь для вас и придумаем. А пока хватило только на рекламу и AC/DC с Аврил Лавин.
0: Реклама.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Чанган предлагает максимум драйва.

0: с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. Один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
3: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
14: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
15: Влад, ну ты опять начинаешь.
14: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
17: С первой ноты.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Аврил Лавин со своей подружкой. Ну, в смысле, она поет про какую-то там подружку, не про свою, конечно, подружку. Аврил Лавин наш. Нормально, баба. Мы слушаем нормальные чновости.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Что я имею в виду, когда я говорю «нормальные чновости»? Это чновости, конечно же, про еду, дорогие друзья. Я не знаю, был ли кто-нибудь из вас в Японии, а именно в городе Токио, слыхали про такое? Я думаю, слыхали. Так вот, многие едут в Японию и, конечно же, знают, что, приезжая в Японию, ты будешь питаться исключительно сырой рыбой и рисом. Потому что в Японии, ну, так мы считаем, все едят только суши и рис. Собственно говоря, не тут-то было, дорогие друзья. Недавно в Токио на одной из центральных улиц нашли шаурмичную, которая выглядит так, как будто ее перенесли туда прямиком из нашей прекрасной страны. Внутри, значит, называется это все «Алло». «Алло, кебаб!» Это мне мой кебаб звонит. Внутри играет русский кальянный рэп, конечно же. Куда без него, прости господи. А на вывеске по-русски огромными буквами написано «Шаурма». Слушайте, ну я считаю, что это, конечно, круто. Не то чтобы это наши открыли, но, скорее всего, наши, если там по-русски написано «шаурма», кто еще? Или японцы решили такие, выучили русский язык, написали «шаурма» по-русски, чтобы заманить русских туристов. Но в любом случае я поздравляю всех японцев, всех жителей города Токио с тем, что у них наконец-то появилась нормальная еда. Потому что я считаю, что в каждой стране, в каждом городе, в каждом районе, как у меня, например, должна быть хотя бы одна шаурмичная. Лучше две, потому чтобы можно было выбирать одну или вторую. Потому что, ну, давайте по чесноку, давайте правду я скажу вам всем в глаза, точнее в уши. Ну, шаурма — это гениальнейшее изобретение человечества в области гастрономии. Мясо с овощами в лаваше. Ну, еще майонезная шапочка. Ну, что еще нужно? Ну, шаурма forever. И это, кстати, была не реклама, а вот сейчас будет как раз она, после чего метла Enter Sandman.
0: Реклама.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90 с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БД Мяфектор».
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте,

0: Какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Linkin Park, Up From The Bottom. Друзья, в какой день вы хотели бы вернуться и почему вы сегодня нам рассказываете в утреннем шоу на радио Максимум с помощью мессенджера Макс 89 2607 103 и 7. Итак, накидали. Привет, хотел бы вернуться в кайф. Мне 19 лет, вдумайтесь, я ничего не знал, у меня ДР. Девушка, которой я нравлюсь, снимает за свой счет квартиру, покупает туда все, еду и питье, и устраивает самый незабываемый день в моей жизни, весь день и всю ночь, без остановки. Был all-inclusive. Представляете, как хорошо было. Жалко, что он не уточняет, сколько было девушки. Была ли она девушкой? Может быть, ей было далеко за... Тем более, сегодня день бальзаковского возраста, такой есть праздник. Возможно, это именно тот самый день, который они и отмечали вместе. Ладно, не будем, как говорится, копаться в чужом грязном белье. Я календарь переверну, а там 2007, я молод, свеж, слегка горяч, счастливый, бодрый, холостой. Пишет Алекс. Зачем вы вот это вот все начали, жалуется Иван. Давайте тогда в 2013 день, видимо, мы просили в день вернуться. 2013 день, вернемся, как концерт Poets of the Fall. Хорошие ребята, это финны, да, Poets of the Fall, это же финская группа, я же ничего не путаю. Это те, у которых я выступал на разогреве своим диджей-сетом как-то раз, когда они приезжали в Москву, но это было не в 2013 году, а гораздо позже, но ребят классные, ребят хорошие. Ку, а я в садике был снегирь лошкарь. Жалуется или радуется кот, точно не знаю. А что еще? Дорогие друзья, я думаю, что на этом достаточно. Мы вполне себе попутешествовали по вашим воспоминаниям. Это было круто, это было классно. Переворачиваем календарь обратно в 3 сентября 2026 года. А тут бац, ничего себе. Red Hot Chili Peppers, Дэнни Калифорния, потом реклама, My Chemical Romance, Dota и новый чарт.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон».

0: «Ю». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
5: Все подробности на mos.ru.
6: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
7: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Найдобрейшего 3 сентябрейшего. Всем, друзья, в эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Продолжается неделя Чаки Боя. С вами я сегодня, и вчера, и завтра тоже один такой. И даже на следующей неделе Дмитрий Николаевич Шуманский у нас в командировке, но обещал вернуться, что уже само по себе внушает уверенность в завтрашнем дне. Температура воздуха прямо сейчас в столице плюс 16 градусов, области с прояснениями. Прояснения, отношения, изменения. У нас впереди целый час 58 минут, точнее, который мы потратим на аудиоконкурс «Поговорим не тут», поэтому готовимся, разминаемся. Чуть позже расскажу все условия, что будем разыгрывать. Я думаю, что вы уже догадались, скорее всего. Что еще нужно людям в четверг, 3 сентября? Хорошая погода, поменьше пробок и классная музыка. А она у нас, конечно же, имеется, ребята, в огромном количестве. В этом часике Green Day, Blink-182, Kiss, The Prodigy, Evanescence, Beastie Boys. Прямо сейчас вы уже, наверное, догадались. Группа Muse, Plug In, Baby.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Чаки Бой и Бисти Бойз в эфире утреннего шоу на радио «Максимум». Жизнь прекрасная и удивительная. Осталось добавить немножечко, я бы сказал, щепотку аудиоконкурса.
0: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня аудиоконкурс, и в нем мы, как и всю неделю, будем разыгрывать два билета на чемпионат России и Москвы по суперкроссу. Уже совсем скоро в Крылатском сойдутся лучшие мотогонщики России. У тебя есть шанс увидеть безумные скорости, опасные трюки своими глазами, побывать в техническом парке перед заездами и приятно провести время в зоне отдыха и развлечений для всей семьи. 5 и 6 сентября. Стадион технических видов спорта в Крылатском. Ну что, любители мотокросса, настал ваш час выигрывать пару билетов на суперкросс. А я вот, знаете, когда все это читаю, пытаюсь понять, чем мотокросс отличается от суперкросса. И думаю, ну суперкросс это, наверное, что-то такое, это супермотокросс. Я правильно? Я просто далек от этой темы. Давайте сделаем такую историю. Аудиоконкурс. Вы присылаете аудиосообщение, в котором вы мне в течение 10 секунд, может, чуть покороче, объясняйте, почему мотокросс — это супер. Да? Вы же можете это сделать? Почему мотокросс — это супер? Объясните, пожалуйста, в мессенджер 8926-07-137. Я жду ваши аудио. Мы будем это все слушать, ставить в эфир, а потом, как в конце часа, выберем победителя, который получит два билета на чемпионат России Москвы по суперкроссу, и все будем счастливы.

0: другой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Спасибо, Ванесса, Сэмили, call me when you're sober. А у нас два билета на Суперкросс разыгрывается в аудиоконкурсе. Вы должны мне прислать аудиосообщение, в котором рассказывать, почему Суперкросс, точнее, почему мотокросс это супер. Видите, я там уже запутался. Максимка!
2: Я вот тоже знаю, хрен знает, чем отличается мотокросс от Суперкросса. Ну ты у Шуманского спроси, он же поопытней.
1: Как вернется, так сразу спрошу. Спасибо большое за совет.

0: Потому что Гладиолус, ну потому что кто-то из известных сказал, что это очень-очень круто. Ну а еще потому что билеты дороже.
1: Еще вот трагичная ситуация у меня произошла, написал вот человек. Говорит, ну, то есть он участвует как бы в аудиоконкурсе, но не в аудиоконкурсе, а невозможно участвовать в аудиоконкурсе, если ты записываешь не аудио. Но он написал, Суперкросс это круто, потому что там нет жены, и никто ничего не говорит. Я ему пишу, а можно аудио? Он говорит, нет. Я говорю, жаль, он говорит, жена рядом. Ой, смешно и грустно одновременно. Константин.
2: Дон Мишон разбирается в мотоциклах. Просто мотокросс для новичков, а суперкросс для суперовичков.
1: Мне нравится это. Дон Мишон это с вчерашнего дня еще, когда Винни-Пухом был. Да, суперовички и новички. Теперь все понятно, друзья. Почему? Почему суперкросс, точнее, почему супермотокросс это супер? Или просто, почему мотокросс это супер? Объясните, пожалуйста, в аудиосообщении, чтобы разнесить уже и мне до самого конца и получить два билета на суперкросс тот самый. 8926-007-1037. Напоминаю, это номер нашего мессенджера. Все аудио пересылать сюда, пока реклама и продиджи.
3: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
17: Влад, ну ты опять начинаешь.
16: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
20: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Matchbox 20. She's so mean. Роб Томас во главе.
1: Чаки Бой. Один такой. На радио Максимум.
0: Знаете, дорогие друзья, когда я сегодня только думал об этом аудиоконкурсе, о том, как разыграть билеты на суперкросс, придумал это задание, почему мотокросс это супер, казалось бы, абсолютно дебильное, я и не предполагал, что все зайдет настолько далеко и будет так прекрасно. Боже мой, какие классные аудиосообщения я вам сейчас буду ставить. Ваши же, причем аудиосообщения, какие они смешные, какие они остроумные, какие они классные. Ну, все, кроме, конечно же, Васи Камушкина.
2: Мотокросс супер, потому что тут черт меня дернул билет на первый ряд купить.
0: Ладно, шучу, Васька тоже молодец. Он всегда молодец. Дэн Глоб.
3: Блин, что, понятно же все. Мотокроссы для мотокроссы. А суперкроссы у меня вот суперкроссовки такие белые есть. Кроссы.
0: Белые кроссы.
4: Разница. Мотокросс. Упал синяк. Супер мотокросс. Упал гипс.
0: Действительно, я думаю, что в реальности так оно и есть. Дальше у нас Дмитрий. Давайте послушаем его.
4: Потому что мотоцикл первым делом. Ну, а девушки? А девушки потом. Вечером.
0: Ну, это не объясняет, почему мотокросс супер. Геннадий Васильев.
5: Потому что каждый мотомен в душе супермен.
0: Хорошо звучит. Мотомен — это супермен.

0: мясник.
1: Мотосуперкросс — это круто, потому что там никто не думает, где и сколько взять бензина. Там все наоборот мечтают только побыстрее, побольше его спалить.
0: Ну, не поспоришь. Скорее всего, так и есть. Татьяна.
2: Мне не нужны 25-е крокс, веник худых быстро вянущих роз и криокамеры жгучий мороз. Лучший подарок – глядеть суперкросс.
0: Боже мой, как это замечательно, Татьяна. Вы молодец, но это еще не конец. У нас впереди последний раунд, в котором мы выберем победителя, который получит 2 билета на суперкросс, и он должен объяснить, почему мотокросс – это супер.
3: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
8: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
10: Тачки бывают разные. Черное, белое, красное.
11: Серьезно? Да.
10: Потестим на драйве. Новые выпуски.
11: Серьезно? Да.
10: По будням в 19:00 на телеканале Драйв. Для зрителей старше 16 лет.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой.
1: На радио «Максимум».
2: Это был дорогой, любимый No Can The Great Divide. А мы, ребята, подводим итоги нашего аудиоконкурса «Поговорим не тут». У нас сегодня два билета на первенство чемпионат Москвы по суперкроссу. Я вас попросил прислать аудио, в котором вы объясняете, почему мотокросс — это по-настоящему супер. И вот, что мы получили от вас на данный момент. Три претендента есть. Один из них — это наш вчерашний победитель Константин. Ну, давайте послушаем.
3: Дон Мишон разбирается в мотоциклах. Просто мотокросс для новичков, а суперкросс для суперовичков.
2: Понравилось слово суперовичков. Также у нас претендует на два билета Жожоба, он же Гогоба.
4: Уважаемые зрители мотокросса, самое главное отличие суперкросса от мотокросса, что в суперкроссе можно со своим.
2: Смешно. И Роман. Роман послал два сообщения, одно из них такое.
5: Да, я раньше тоже думал, что это такое, вообще нифига не понятно. А потом получил права категории А, купил мотоцикл, думаю, да это супер, душа аж взлетает.
6: Да просто, чтобы такое вытворять, надо самому быть супер. Потому что те, которые не супер, они еще на стадии выжимания сцепления просто отваливаются, как старые болтики.
2: Отлично, друзья. Я жду, когда придумают пупер-кросс, и мы сделаем новый аудиоконкурс. А пока Роман нас победитель, поздравляю. Красавчик, лучший радио «Максимум» дарит тебе два билета на первенство и чемпионат Москвы по суперкроссу. Главные российские мастера мотокросса уже готовят свои байки. Тебя ждут резкие повороты, внезапные трамплины и сложные препятствия, а также лаунж-зона, фуд-корт и множество развлечений для всей семьи. 5 и 6 сентября. Стадион технических видов спорта в Крылатском.

0: такой вот веселый, танцевальный, хулиганистый и панк-рокерской ноте мы заканчиваем утреннее шоу сегодня. Всем спасибо огромное за внимание, за сообщение, за аудиосообщение, за то, что вы свои 4 часа провели в компании со скромным служителем радиоэфира. Меня зовут Виджей Чак. Я хочу вас предупредить, что вечером придет еще один монополист. Ну, мы там монополист, потому что в одиночку работает. Это Константин Михайлов. Я смею только надеяться, что мое утреннее шоу хотя бы издалека, отдаленно напоминает тот фурор и яркая ослепительность, которую производит Константин в одиночку в своем вечернем шоу. Поэтому послушайте его, не поленитесь. Ну, а мы ждем возвращения Дмитрия Николаевича Шиманского из командировки только во вторник, поэтому завтра снова Чаки Бой один такой. Пока, не проспите.
1: Это музыка «Максимум».

0: это максимум. Лето пролетело незаметно. Но мотосезон продолжается. Каждый вторник в 8 вечера в рамках вечернего шоу специальный проект «Мотобайки Михайлова». Общение с приглашенными экспертами, представителями брендов, мастерами кастомных байков и знаменитыми мотоциклистами. Новинки рынка, секреты мотопутешествий, правила безопасности на дорогах и многое-многое другое. Почувствуй мир безудержного драйва и настоящей свободы. А еще следи за тематическими материалами на сайте, в соцсетях «Радио Максимум» и на всех подкаст-платформах. «Мотобайки Михайлова» на «Радио Максимум». Реклама.
1: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на globus.ru.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольник.

каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская 8-1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Зумеры устали от бесконечного скроллинга и хотят живого общения. В интернете обсуждают новый тренд – комьюнити максинг или моду на реальные встречи. Вместо вечеров с телефона молодежь идет в книжные клубы, кружки вязания, беговые группы и даже общается с соседями. Причина – чувство одиночества. Тренд подхватывают и старшие поколения. Интерес к совместной жизни и коливингам растет. Зумеры слишком долго сидели в телефонах. Теперь они хотят обниматься и просто разговаривать. И кажется, это лучший тренд за последние годы. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система

0: Международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
3: Влад, ну ты опять начинаешь.
2: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
4: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
5: Все жители сбежали после того, как появились они.
6: Монстр или нет, мне на это плевать!
5: Такого мир еще не видел.
4: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой The Rolling Stones на радио Максимум. В трек-лист альбома Foreign Tones вошло два кавера. Первый из них вряд ли станет для кого-то сенсацией. Роллинги перепевали песни Чака Берри в самом начале своей карьеры и продолжают делать это по сей день. Его композиция Beautiful Delilah звучала в исполнении Джаггера и Ричардса что в 1964, что в 2026 году. Но вот второй кавер — это уже более примечательная история. The Rolling Stones переосмыслили песню «You Know I'm No Good» Эми Уайнхаус. Певица, покинувшая этот мир в возрасте 27 лет, успела познакомиться с иконами рок-музыки и даже спеть с ними дуэтом

0: на фестивале. Роллинги часто вспоминали о ней в интервью. Гитарист Ронни Вуд рассказывал, что проблемы Эми с алкоголем никогда не мешали ей выступать на все 100. По его словам, ему очень горько, что певица так и не успела пройти свой путь до конца. А вот что говорит другой гитарист Кит Ричардс.
1: «После нашего совместного выступления я всегда думал, ничего страшного, встречу с ней когда-нибудь еще. Ты ожидаешь этого, но, увы, для этого и существуют записи. Для меня большая честь, что я сыграл с ней хотя бы один раз». The Rolling Stones. You know I'm no good.

0: Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В честь Дня города 6 сентября в Москве пройдет осенний парад трамваев. Колонна из 18 исторических вагонов проедет от Курского вокзала до улицы Сергея Радонежского, где с 12 до 17 часов развернется выставка. Гостей ждут советские игровые автоматы 80-х, тематический квиз, ретро-фотозона с мгновенной печатью и мастер-классы для детей. Бесплатные угощения, выступления артистов и хора московского метрополитена. А еще секретный музыкальный гость. Звучит как идеальный план на выходные. Можно посмотреть на трамваи, поиграть в автоматы, уйти сытым и довольным. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: в Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44.
5: Лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Да все заработали.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мне оферта».
13: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ на портале госуслуг.

0: услуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
12: Бизнес под давлением.
13: Где искать точки опоры?
12: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
13: 18+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: about any fucking setup. You can torture me all you want.
1: Torture you, that's a good idea. I like that. Running around, robbing banks,
2: all whacked up with scooby. Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% – отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотакси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки. Но самый популярный способ поощрения по-прежнему похвала. Ее выбирают 53% мам и пап. Еще 17% радуют сладостями и подарками. А 7% вручают крупный презент по итогам года. При этом 46% опрошенных не связывают поощрение с оценками. Считают, что ребенок должен учиться для себя. Ну а родители, которые платят, чаще ориентируются на результаты четверти, чем на отдельные пятерки. За год сумма переводов детям на школьные темы составила 253 миллиона рублей. Средний чек 1700. Интересно, что самые крупные суммы приходятся на геометрию, химию и физику. Родители уверены, что деньги помогают ребенку учиться лучше. Так что если ваше чадо вдруг полюбило геометрию, то, возможно, у нее просто хороший тариф. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефти.

0: Выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофертер».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
9: Серьезно? Да.
8: По тестиям на драйве. Новые выпуски.
9: Серьезно? Да.
8: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Rolling Stones на радио «Максимум».
1: Факт номер один. В 60-е годы прически участников The Rolling Stones считались очень длинными. Факт номер два. В те же годы они считались очень возмутительными, по крайней мере, представителями ворчливых и консервативных старших поколений. Но была еще одна социальная группа, которая терпеть не могла имидж роллингов. Это британские парикмахеры. Они вдруг обнаружили, что их клиентская база тает на глазах, что подростки вдруг вдохновились своими дерзкими кумирами и тоже начали отращивать волосы вместо того, чтобы регулярно стричься и оставлять в салонах родительские деньги. Представители индустрии пришли в ярость и даже публиковали в газетах официальные жалобы. А что The Rolling Stones? А те сочли ситуацию невероятно забавной. В декабре 1964 года, за месяц до релиза своего второго альбома, они разместили в журнале New Musical Express вот такое поздравление.
2: Всем голодающим парикмахерам и их семьям счастливого Рождества! The Rolling Stones. Angie.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Ученые из Китая и Австралии создали фиолетовую ткань, которая охлаждает лучше белого хлопка. Она отражает почти 88% солнечного излучения и в жару остается на 4 градуса прохладнее. Секрет в материале на основе металлоорганического каркаса и наночастиц. Он поглощает зеленый свет, придавая одежде фиолетовый цвет и при этом отводит тепло. Ткань гибкая, дышащая, не выцветает и не теряет свойств даже после 50 стирок. Ученые говорят, что такую технологию можно использовать для формы строителей и фермеров, которые долго работают на солнце. Белый цвет больше не обязателен для прохлады. Так что если увидите человека в фиолетовой футболке в плюс 40, не удивляйтесь. Возможно, он просто знает физику лучше нас, и ему не жарко. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Я вам.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Да вс***, нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера.

0: СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Бизнес под давлением.
2: Где искать точки опоры?
1: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
2: 18+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: все это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% – отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
7: ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящего.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: ММА-серия. Жаркое начало осени. В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера. Долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко. Претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске мировая премьера фильма «Луки Гуаданину». Искусственный состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. В главных ролях наш Юра Борисов и Эндрю Гарфилд. Фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году.

0: противостояние CEO Сэма Альтмана и научного сотрудника Ильи Цускевера. Эксперты называют картину одновременно байопиком, комедией и хоррором. Показ в Нью-Йорке пройдет с участием режиссера и актеров. Байопик про Ильи на большом экране звучит как событие, особенно когда в нем играет наш актер и смотрит на мир глазами главного научного сотрудника OpenAI. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама на ООО «Не оферта».
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
12: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
13: Все жители сбежали после того, как появились они.
14: Монстр или нет, мне на это плевать!
13: Такого мир еще не видел.
12: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Пока одни музыканты их возраста уходят на пенсию или еще куда подальше, роллинги и не думают бросать профессию. Напротив, они продолжают выпускать новые альбомы и давать концерты. В одном из интервью Ричардс рассказал, как возраст меняет его взаимоотношения с гитарой.
1: «Не сомневаюсь, что артрит влияет на мои гитарные способности, но у меня нет никакой боли, все проходит в мягкой форме. Если я и стал немного медленнее, то это только из-за возраста. И вот еще какая интересная штука. Когда я говорю «все, я больше не могу этого делать», гитара сама показывает мне, что есть и другой способ достичь желаемого звука. Один из пальцев перемещается на другое место, и тебе открывается совершенно новая дверь».
0: По словам Ричардса, чем больше он играет на гитаре, тем больше вопросов она перед ним ставит. Ему приходится постоянно учиться чему-то новому, осваивать все новые навыки. И он признает, что эту школу он никогда не закончит.
2: The Rolling Stones. Mess it up. Come on.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40%.

0: клиентов отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россельхознадзор попросил россиян не приносить кур и кроликов в МФЦ для регистрации. Поводом стали видео в соцсетях, где владельцы подсобных хозяйств везли птицу прямо в центре «Мои документы». На самом деле этого делать не нужно. Теперь владельцы птиц и кроликов должны поставить их на учет в системе ХРИО, если животных больше 10. Делается это дистанционно через уведомление ветслужбы. Можно зарегистрировать группу целиком, присвоив общий номер. Так что куры могут выдохнуть. В МФЦ их не ждут. А то раньше бедные птицы даже и не знали, что их везут не к ветеринару, а в центр госуслуг. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Каждая группа мечтает выпустить золотой альбом. Иногда этого приходится ждать полгода, год, 10 лет. И только новый альбом группы Wizard стал золотым в первую же секунду после выхода. Ловкость нейминга и никакого мошенничества. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Wizard. Новинки с только что вышедшей пластинки Wizard Gold Album. Главные номера из всей дискографии. И множество удивительных и забавных историй о суперзвездах альтернативного рока. Ты узнаешь, как пойти в супермаркет за едой и найти там продюсера. Почему Риверса Куомо никто не узнавал в Гарварде? Какой хит Wizard едва не уехал на альбом Оззи Осборна? И другие неожиданные факты о самых интеллигентных героях мировой рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Wizard с 7 по 13 сентября на радио Максимум.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформить

0: автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да что за нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер – в фантастическом экшене «Надежда».
10: Все жители сбежали после того, как появились они.
11: Монстр или нет, мне на это плевать!
10: Такого мир еще не видел.
9: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
12: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
13: Серьезно? Да.
12: Потестим на драйве. Новые выпуски.
13: Серьезно? Да.
12: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв» для зрителей старше 16 лет.
14: Бизнес под давлением.
15: Где искать точки опоры?
14: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
15: 18+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей. Единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
7: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
8: Серьезно? Да.
7: Потестим на драйве. Новые выпуски.
8: Серьезно? Да.
7: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же. О, специализированный застройщик.

0: Сити. Проектная декларация nfsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на nfsk.ru.
1: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Я календарь переверну, ну вы все, вы поняли, да? Так что 3 сентября, друзья, четверг сегодня, 17:01. Много хорошего заготовили в этом часе. Queen, Limp Bizkit, The Offspring, Pierce the Veil, Pink, Muse, Van Halen, Rammstein. Но начинаем мы с 3 Days Grace, Animal, I Have Become.

0: Queen на радио Максимум.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Супер выход, супер короткий. Игла и Черри, I Still Having Fun. Услышимся.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Drake Stuff, Limp Bizkit на максимум. Алексей пишет на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Это Макс, студия Радио Максимум. Костя, привет, хорошего эфира. Я сегодня слушал ваше утро. Подскажи, Чак сказал, вы вместе когда-то вели эфир. Ты помнишь про это? Да, я помню. С Чаком и Шумом мы вели вместе эфир. Вчера я про это тоже говорил. И с Чаком и Шумом отлично вести эфир. Как с напарниками, оба профессионалы высочайшего класса. Но других, собственно, на максимум не держим. Я просто вас слушаю с дня, когда появился FM в Москве. На УКВ была еще Европа Плюс. Времена были. Времена были, времена сейчас, времена будут, но вот те, кто держится за прошлое и считает, что времена были, вот, а сейчас не то, это якорь, который вас тормозит в прошлом. А надежда на будущее, типа, вот, переждем, а там будет, это тоже якорь, только в будущем. Кайфуйте от момента, и будет вам счастье. Саша Аксенов пишет: «Костя, как ты, календарь перевернул?» Да перевернул, блин.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте. Шапку надень с незнакомцем.

0: Не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
1: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать. Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
7: Влад, ну ты опять начинаешь.
6: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
9: С первой ноты.

Pierce the veil so far, so fake. Никита Янин пишет нам: «Привет, Костя, надо как-нибудь править мозги региональным ретрансляторам. Сейчас вот твой выход в эфир перед Limp Bizkit'ом закрыли местной рекламой, город Воронеж. Прям прошлая песня закончилась, только кто успел два слова сказать, и реклама. Их, блин, не учили, что перебивать невежливо? Не первый, не второй раз уже эта история, регулярно так шалят. Ну, а мы немножко устали уже бороться с вот такой вот региональной шнягой. Тем более, значит, перед Limp Bizkit. Перед Limp Bizkit я не выходил. Получается так, что тут у меня выход. Все, кстати, в рамках приличия было с моей стороны абсолютно. Даже раньше, чем реклама должна пойти, я вышел. Поэтому, ну, вот это у них там ретрансляторы, им потратили.

0: Открывать, что называется, всем. Игорь Борода пишет. Вода, 22 градуса, людей нет, красота, 3 сентября, Шафутинов день. Максим пишет. Привет, Костя. Сегодня вез в такси девушку. Максимально нашу. Оба счастливые обладатели рамок для номера. Оба были на блэк-шабаше памяти великого и ужасного Ози. Передай, пожалуйста, ей привет. Поездка была всего 8 минут, но это были лучшие 8 минут за сегодняшний день. Если что, ехала до метро Севастопольская. Максим, день еще не закончился, но еще есть люди, которые могут тебе испортить настроение, попросив переключить максимум на какую-нибудь станцию, на которой как раз про 3 сентября песни и крутят.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
8: Тачки бывают разные. Черное, белое, красное.
9: Серьезно? Да.
8: Потестим на драйве. Новые выпуски.
9: Серьезно? Да.
8: По будням в 19:00 на телеканале Драйв. Для зрителей старше 16 лет.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Михайлов на радио «Максимум».
1: 17:37, точное московское время. Алекс Ван Хален стал рыцарем Нидерландов. Фантастический экшен-блокбастер «Надежда» выходит на большие экраны с 10 сентября. Рекомендуем. Также, какой альбом вышел в ваш год рождения? Подборки: дебют Металлики, успех Ван Хален, золотые слитки Iron Maiden. Это все о том, где закладывался фундамент металла. И Киану Ривзу сегодня 62 года. Информацию об этом и о многом другом вы можете найти в официальном Макс-канале Радио Максимум. Go подписываться.
0: Радио Максимум.
1: Ну вот, собственно, и Ван Хален на Радио Максимум. Новоиспеченный рыцарь Нидерландов. 73 года ему.

0: Rammstein, Stripped.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Для меня эта песня, конечно, в папке «Зачем?». Но, говорят, многим заходит этот кавер на депешмодовскую «Stripped» с альбома «Black Celebration». Складной iPhone станет самым дорогим айфоном в истории. Но тоже для меня этот девайс тоже в папке «Зачем?». Австралийский Vodafone случайно засветил страницу предзаказа складного айфона. Если пересчитать местные цены, австралийские тугрики на американский рынок, базовая версия может стоить около 2500 долларов. А вариант на 1 терабайт практически 3200 долларов. Вот так вот, что-то дороговато действительно. В раскрытом состоянии смартфон будет напоминать небольшой iPad mini, а в сложном — обычный компактный телефон. Из интересного, по утечке Face ID может не быть. Но это, опять же, утечка информации. Может быть, а может не быть. Но может не быть. Вместо него Apple вернет Touch ID. То есть это прикосновение пальцем, разблокировка телефона. И встроит сканер отпечатка в боковую кнопку. Новинку могут назвать iPhone Fold или iPhone Ultra. Если утечка верна, предзаказы стартуют уже после презентации Apple 9 сентября. То есть вот-вот-вот-вот-вот. Ну а российский ценник на старте при таком раскладе легко может улететь далеко за 300 тысяч рублей.

0: я считаю. Мощнейший осенний шторм обрушится на Москву в эти выходные, пророчит нам Зевс. Шучу, Фобос. Это практически наш бог погоды. Выпадает около трети, выпадет, ну, по мнению Фобоса, опять же, выпадет около трети месячной нормы осадков, это в Москве. Порывы ветра достигнут опасных 13-18 метров в секунду, а на каждый метр площади прольется до 23-28 ведер дождевой воды. Шучу, не ведер. Все не так страшно. 23-28 литров дождевой воды. Но это тоже дофига. В такой ситуации можно оказаться мокрым до нитки даже под зонтом, предупреждают синоптики. Но нам такое нипочем, по крайней мере. Я прошедшие испытания концертом Металлики в Праге под проливным дождем, под открытым небом. Точно могу сказать, что мне это не страшно. Как сказал тогда Джеймс Хэтфилд, который вышел на подиум, то есть музыканты играли под навесом, зрители мокли, но был такой подиум буквы «П». Ну, считай, такой парапет вокруг сцены, внутри которого находился ваш покорный слуга. Это называлось «Snake Pit». И нахождение вот в этой змеиной яме, вот в этом Snake Pit, можно было выиграть, было реально, когда членство в медклабе, членство на сайте Металлики официальном, в их фан-клубе, медклаб назывался, было еще платным. Потом сделали бесплатным, туда набежали кучу халявщиков, и уже выиграть чтобы что-либо подобное стало невозможным. Но Джеймс тогда тоже, будучи поливаемым сверху пражским дождиком, ливнем вот этим, я не понимаю, как ему гитар не коротнул, но тем не менее он сказал: «Don't be afraid, it's only water». То есть не бойтесь, это всего лишь вода. Ну, я помню, что я промок вот именно до нитки, когда я в очередной раз хотел что-то снять на сцене, понял, что у меня телефон не снимает, потому что камера мокрая, там на ней капли воды. И я решил обо что-то ее вытереть, несмотря на то, что я был в дождевике, дождевик не выдержал. Я решил вытереть там о толстовку под дождевиком, она была абсолютно мокрая. И я думал, ну уж трусы-то у меня наверняка сухие. Решил там кусочком трусов, там чуть приспустив штаны, протереть камеру телефона. Ага, сейчас, трусы тоже были мокрые.
1: Это музыка Максима.

0: это «Максимум». Реклама.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке. Получение на globus.ru.
7: «Мобискар» автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реймон в конце этого часа встал.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: А запечатывает плейлист в 17.57, опять же, этого часа «Shinedown», «Young Again».

0: Dirty Little Secret на Radio Maximum The All American Rejects. Слушайте, тут синоптики напугали погодой. Я прогуглил, вернее, про Яндексил, спросил у нашего главного поисковика. И Яндекс говорит вот что. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Где-то идет дождь. В Новопетровском, кажется. Крузе подбирается. Но в Москве сегодня дождь прогнозировали с утра. Но вроде как сейчас из прогноза дождик исчез. В 21.00 будет пасмурно. Сейчас облачность переменная. Возможно, даже увидим сегодня красивый закат. Возможно, даже... Завтра солнечная погода нас ожидает на пару градусов, даже теплее, чем сегодня. В Москве будет без осадков, вроде как по прогнозу. А вот в субботу и воскресенье разверзнется Вальхалла. Конечно, и порядка 18-16 градусов. В понедельник вообще 12 будет градусов днем, такое резкое похолодание. Возможны вот эти шторма там всякие, вот эти шквалы, дожди, ливни. Вот все это суббота, воскресенье и понедельник, возможно. Особенно в субботу. Потому что имейте в виду, не паркуйте свои машины нигде вообще. Там под шаткими конструкциями. Но при таком ветре любой дом — это шаткая конструкция, блин, снесет нафиг. Так что будьте аккуратны в субботу, воскресенье. А вот в конце той недели, начиная с четверга, мощное потепление. При этом будет возможен дождик в субботу, но четверг, пятница, суббота обещают днем 25 градусов с плюсом. Неужели вот она, это осень, как ее называют, бабье лето, вот, да. И что называется, с дождиком зато тепло, как в чужих, блин, как жарко, ага, зато влажно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее AC/DC, а прямо сейчас The Fratellis.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: ACDC, Play Ball. 18.15, точно московская. Сегодня 3 сентября, четверг. Помимо шуфутинового дня, он же день прощания. Сегодня также день винограда, день рождения бюстгальтера. Сегодня праздник бальзаковского возраста. День по... бальзаковский возраст, я думаю, это из-за писателя Бальзака. А я все время думал, что ну, всю свою сознательную, бессознательную, тупую молодость, я думал, что бальзаковский возраст – это у тех, кого уже пора бальзамировать. День победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. Сегодня день открытия новых дверей. Иногда, чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Простите за демотивашку. День кормления голубей сегодня. Чуть не сказал грудью. День сорвавшихся с резьбы. Это я уже давно. День Шнобелевской премии сегодня. День солидарности в борьбе с терроризмом. И сегодня день открытия уникальности ДНК. Все, у кого уникальный ДНК, напишите мне, пожалуйста, на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Вы сейчас понимаете шутку, да? То есть я призвал, в принципе, написать всех, потому что у каждого уникальный ДНК, но напишут только те, у кого совсем уникальные.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас. Остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Да что?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: System of a Down, Hypnotize.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Екатерина Гарсия пишет: Константин, добрый вечер, спасибо за эфир. Время в пробках всегда пролетает незаметно. Очень мило, что поясняете шутки, чтобы до всех с уникальным ДНК точно дошло. Смешно, прикольно. Катя, спасибо, люблю людей с таким чувством юмора и с острым умом. Александр пишет: Кость Саныч, привет. Стоя в жуткой пробке на Дмитровке, Hypnotize приобретает всеобщий, а вообще другой смысл. Максимальным хорошего вечера, отличное настроение. Да, спасибо большое. Вот Гарсия прислала сердечко взаимно. Сейчас отвечу. Рулевая пишет: мокрые трусы на металлике должны быть в любую погоду. Вот это тоже сказануло, и тоже не поспоришь. Привет, дорогой КМ, здорово, Оля. А я у утренников выиграл билеты на мотокросс в эти выходные. Видимо, будем как на метле, под ведрами дождя. Боязно, по-моему, читается это слово, несуществующее в русском языке, кажется, или в старорусском существующее. Боязно. Я на всякий случай на все три гласные поставлю ударение. Боязно. Только вот за спортсменов. Да, за спортсменов боязно, но на то и не спортсмен, на то и не профессионал, чтобы учитывать любые погодные условия. Так что вам желаю не промокнуть, а спортсменам желаю победы. Причем всем.
1: Радио Максимум.
0: Опять же шутка, простите, объясню. Все победить не могут.

0: Nickelback, Bones for the Crows.
1: Hello, my name is Tom.
0: Так, это вот Кискин, извините, уже здоровались. Сегодня, да. Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время... Ой, какой он хороший злодей, конечно, в «Одиссее». Прямо отличный. Красавец. Роберт Паттинсон. Вот все издевались над ним после «Сумерек», ну, кроме девочек, простите. А он оказался офигенным актером. Вспомним «Маяк» с Уильямом Дефо и с Паттинсоном. Вспомним его... того же самого Бэтмена, но вспомним

0: «Довод», где он сыграл друга главного героя. Прям офигенный актер. Паттинсон отличный. И особенно он для меня раскрылся в «Бэтмене». Вот в новом, при всем уважении к нолановскому «Темному рыцарю» с Кристианом Бейлом, тоже офигенная франшиза, просто очень мощная. Мне вот зашел «Бэтмен» в исполнении Паттинсона, шикарный тоже получился такой вот, как это назвать-то, вот эти все три, но Тима Бертона возьмем. Это первые «Бэтмены», потом там всякие, там Джорджа Клуни, там всякие вот эти вот Вэлла Килмера пошли, там непонятненькие. Ну вот Тим Бертон, он такой прям комиксы-комиксы. Готэм как нарисованный прям комиксовый город. Потом непонятка там с Клуни и с Вэллом Килмером. И потом очень мощно выстрелил Нолан со своей трилогией с Кристианом Бейлом. Это прям пушка-бомба вообще, разрыв. Очень клевые злодеи везде. И очень классные «Бэтмены» получились. И потом вышел вот еще трилогия с Паттинсоном. То есть первая серия вышла, еще две ожидаем. И очень спорные отзывы. То есть кому-то вообще не зашло. Кто-то думает, блин, какой Паттинсон Бэтмен. И он там, да, он не Супермен. То есть он может куда-то прыгнуть и промахнуться. Но все как в жизни. Он может там залезть на автобус, который едет, и по балде получить светофором, грубо говоря. Но вот в этом и есть кайф. То, что он такой нуарный весь, такой еще мрачнее, еще чернее, чем «Темный рыцарь» Нолана. И это круто. Зои Кравиц, какая там великолепная Кэтвумен. Какой там классный Колин Фаррелл, неузнаваемый вообще в роли пингвина. Ну, круто, короче, мне очень нравится. Так вот, Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время съемок экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть вторая» Мэтта Ривза. В мае актер исполнил 40 лет. Паттинсону стукнуло. Я в Лондоне до конца года снимаюсь в сиквеле «Бэтмена». Ждем с нетерпением, кстати, сказал Паттинсон в недавнем интервью JQ. Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше. При этом актер отметил, что несмотря на сложность съемок, работа над фильмом проходит весело. Кайф. Первоначально премьера сиквела «Бэтмен» должна была состояться 2 октября 2026 года, но студия Warner Brothers перенесла ее на 1 октября 2027 года. Мерзавцы. Еще год целый ждать. В июле появилась информация, что дата выхода второй части фильма снова перенесена. На этот раз на 18 февраля 2028 года. Они вообще с дуба рухнули, блин. Нынешний глава DC Studios Джеймс Ганн ранее выступил в защиту задержки релизов, объяснив, что это довольно распространенное явление для крупнобюджетных фильмов. Что они там делают? Постпродакшн докручивают, допиливают что-то, дорисовывают что-то. Придурки, блин. Давайте скорее. Смотреть охота. Подробности сюжета сиквела «Бэтмена» держатся в секрете. Известно, что помимо Паттинсона в новом фильме должны сыграть Скарлетт Йоханссон. Блин, отлично. И Себастьян Стэн. Еще круче. Всех из Марвела переманили. Представляете, Скарлетт Йоханссон, бывшая это, черная вдова. А Себастьян Стэн — ледяной солдат, на минуточку. Очень круто, очень ждем. Но давайте сегодня поговорим про возраст. Как, так сказать, давайте тема «Суперстар». Вот. Вам не понравился ни один новый фильм, просмотренный вами за последние 5 лет. Нагнулись, чтобы поднять полуупавшую ручку и так и простояли в скрученном положении до конца дня, прострелило. А может быть, вы поймали себя на том, что все чаще заглядываете в аптеки просто посмотреть? Я просто спросить, я просто посмотреть. Рассказывайте, в каких обстоятельствах вы впервые почувствовали в себе возрастные изменения. Свои возрастные истории присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137 или в официальный Макс-канал Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-242-44741.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух, Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого! Откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
9: Тогда начинаю отсчет. 10.
11: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Как интересненько. Что-то случилось. Я, по-моему, не ту кнопку нажал или что-то. Или как сказал бы Вишневский, такой поэт знаменитый, о, как внезапно кончился диван. Что-то я засмотрелся, ваше сообщение зачитался. Hysteria Def Leppard закончилась весьма резко. Сейчас я проверю. Ну да, как-то рисковато чуть-чуть. Так, мы сегодня говорим про возрастные. Вот, кстати, возрастное изменение, да, я перестал реагировать на финалы песен. О-хо, это возрастное. О-хо. Да, спасибо большое. Сегодня мы говорим про то, в каких обстоятельствах вы впервые почувствовали в себе возрастные изменения. Дмитрий Ивашкин пишет: «Здравствуйте, Константин. Сегодня шел домой, и на перекрестке столкнулись два самоката».

аж на душе потеплело. Но это с возрастом не связано. Это у каждого на душе потеплеет, у нормального человека. Борис Козловский пишет. Хирург. Это вы представились, я понял. Борис, спасибо, очень приятно. Диджей. Ночные приключения в 39 переносятся гораздо хуже, чем в 28 лет, Борис. Но это аксиома просто, то, что вы говорите. Известно то, что в 20 лет ты можешь бухать всю ночь, вообще не спать, или там куролесить, и просыпаешься, ну не просыпаешься, а с утра у тебя вид такой, как будто ты выспался очень хорошо. Там в 30 лет, грубо говоря, ты куролесишь всю ночь, а утром у тебя такой вид, как будто ты куролесил всю ночь. А в 40 и выше ты всю ночь спишь нормально, высыпаешься, проснулся, а у тебя такой вид, как будто ты куролесил всю ночь. Боб пишет, Бен Аффлек тоже неплохой Бэтмен. Боб, я с тобой не соглашусь, но это вкусовщина, мое личное мнение. Бен Аффлек худший Бэтмен вообще в истории всех Бэтменов. И судя по лицу его, когда он давал интервью, с кем же это было, боже, с Бэтмен, да, с Кевиллом, по-моему, он сидел там, Кевилл рассказывал про Супермена и Бэтмен, и Аффлек сидит на соседнем кресле с грустным лицом, но это мемчик такой был, то есть, судя по лицу Бена Аффлека, он знает, что он худший Бэтмен. Далее Good Charlotte, Dance Floor Anthem. Прямо сейчас лид на радио Максимум. My Own Worst Enemy.

0: Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Кочарло, Dance Floor Anthem на Радио Максимум. Сегодня мы обсуждаем, в каких обстоятельствах вы впервые почувствовали в себе возрастные изменения. Олег Иванов пишет: «Кость, привет, приятного вечера, хорошего эфира. Этой зимой, выходя из аптеки, поскользнулся и упал со всей дури на лестницу. Ударился плечом, больно, блин, думаю, ладно, сейчас встану, пойду. Поднимаюсь, понимаю, что не могу идти, так как рука не двигается, адская боль. Присел на ступеньки, вроде перелома нет. В итоге посидел пару минут, стал легче, аккуратно пошел. После рентгена сказали, сильный ушиб, и, мол, на вас уже не заживает все, как на коте. И тогда я понял, возраст. Теперь любой получаемый урон по телу все медленнее регенерируется. Поэтому берегите себя. Спасибо за совет». Екатерина Гарсия прекрасно пишет нам: «Буквально после 30 стало очень тревожно спать перед дальними поездками. Когда была маленькая, мама часто не могла уснуть. Когда мы собирались в путешествие, я не понимала, что тут нервничать. На самом деле сейчас не очень понимаю, но уснуть не могу». Знаешь, Екатерина, такая же фигня, я тоже не понимаю, в чем причина. Вот перед какой-то дальней поездкой, ну, как правило, это ранний подъем, очень... Почему-то так всегда получается, что в аэропорту надо быть там часов в 5, а лечь получается часа в 2. И вот это вот постоянно. Так, всего 3 часа спать осталось. Нет, там меньше, там 2 часа спать осталось. Так, ну надо уснуть обязательно. Но всего 2 часа, надо обязательно уснуть. Так, 1,5 часа осталось спать, надо уснуть обязательно. Всего 1,5 часа. Так, всего час остался спать, надо обязательно уснуть. Все, ну хотя бы полчаса, ты посплю уже. Хотя бы минут 15, да, все. Надо выезжать. Надо вставать в душ и выезжать. Иван пишет: «С возрастом, чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки». Андрей Калинин пишет: «Кость, привет, пишет тебе Калина». Здорово, Калина. «Я начал обращать внимание на то, что я становлюсь ворчливым. Детям говорю, выключи свет, если вышел из комнаты. Закрывай дверь, помой за собой посуду и так далее. Жена говорит, что я превращаюсь в старика. Мне всего 42». Ну и нагнулся, выпрямился, голова кружится. Старч, короче. Хорошего эфира. Спасибо, старче. Анатолий Толокнов пишет: «Добрый вечер, Константин. Отличный эфир. Интересно рассказывается. Спасибо».

0: Когда я подумал, что сидя писать лучше, понял, старею.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Комплекс. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Ой. Это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. 12:32, точно московское. Екатерина Гарсия пишет, точно такие же мысли, но раньше такого не было. Надо было меньше думать. Надо бы меньше думать, наверное. Да не, просто раньше. И вот Мария пишет, да-да, Константин, я тоже не сплю почти перед дальними поездками, нервничаю. Это потому, что раньше на нас не лежало столько ответственности за, скажем, успешность этой самой предстоящей поездки. Кто-то за нас это все время решал или делал. Не знаю, в вашем случае, там, муж или кто-то, ну, до этого родители, естественно. И мы такие спокойно спали, пока не разбудят, потому что было кому. А когда ты начинаешь быть главным в этом мероприятии, то, конечно, ответственность на тебе, и ты не спишь, потому что переживаешь, что если сам проспишь, то вы можете не попасть в аэропорт на самолет, и все может накрыться медным тазом. Сегодня говорим про возраст, когда мы его почувствовали. Константин, добрый вечер, пишет Владислав. Здорово, Владислав. Я понял, что вот он возраст, когда в нашем местном магазине перестали спрашивать паспорт при покупке разных напитков. Виктор пишет. Возрастные изменения неизбежны, но мы сопротивляемся как можем. Это телефон для связи с эфиром, я ничего не перепутал. Куда лучше писать, кстати? Вот сюда и пиши. Иван пишет, Кость, привет, на концерт группы «Иль Ниньо». Ко мне обратились на «вы» и сказали, как хорошо, что представители старшего поколения посещают такие мероприятия. А мне тогда было лет 38. Смешно. Сергей Вовк пишет, приветствую тебя, Кость Сан. Здорово, Сережа. Если в молодости вставал в 5 утра, шел на работу, после работы на тусняк, домой к 2 ночи, в 5 опять вставал и так всю неделю... То сейчас, если домой попал после 0 часов, следующий день хочешь как пыльным мешком ударенный. Через месяц небольшим 49 годиков пробьет, а если усугубить, то вообще край. И одышка после 4-го этажа вверху почему-то появляется. Видимо, потому что живу на 1-м этаже.

0: про то, что на первом забываешь, на четвертом вспоминаешь. Ой, я прошел три этажа. Это возраст, Сережа, да. Инженер Ти пишет: привет, Кость Саныч. Здорово, Сан Саныч. Возраста нет, до сих пор играет там, откуда руки растут. И пусть играет, иначе скучно. ПС, передай пламенный привет кастомно-шайбовый. Пламенный кастомно-шайбовый привет Александру из Новосибирска. Он же Алекс Подсветка. Или кто-нибудь ему передаст, или он сам такой. Олег Джи прислал мемчик. Там из Интерстеллара главный герой с, значит, с или из True Detective. Ну, в общем, МакКонахи, короче, вы поняли. С выпученными глазами, сигареты во рту. И надпись: если после свадьбы поранишься, уже никогда не заживет.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отчет. Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
8: Все жители сбежали после того, как появились они.
9: Монстр или нет, мне на это плевать!
8: Такого мир еще не видел.
7: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Dire Straits, Money for Nothing. 19.51 с половиной. Вадим пишет: «Привет, Кость, старость не радость, это точно. А какая тема сегодня? Хорошего эфира». Вадим, тема сегодня, напоминаю, как раз суперстар тема называется. В каких обстоятельствах ты, Вадим, впервые почувствовал в себе возрастные изменения? Ну, кроме вот этого.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
4: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
3: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
5: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите

0: диапазоне от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только. Все подробности на mos.ru.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Foo Fighters, Asking for a Friend. 19:49, точно московское. Говорим сегодня про моменты, когда мы ощутили свой возраст. Юлия прекрасная пишет: привет, Костя, классного эфира. Привет, спасибо. Почувствовал возраст, когда глубина воспоминаний начала измеряться десятилетиями, а более юные коллеги перестали узнавать крылатые фразы из классических фильмов, которые, как мне кажется, видели все. Да, зумеры они такие, миллениалы тоже. Особенно ощутила, когда получила пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда в 43 годика. Сама не верю. И фотки в доказательство: МВД России, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана. Комбо и разворот. Удостоверение номер 1707. Юлия Владимировна, майор внутренней службы. Так, прикольно. Значит, ты у нас в своем молодом возрасте умудрилась быть и пенсионером, и ветераном труда. Умудрилась стать. Прикольно. Хорошо там у вас. Год за два дают, я так понимаю. Боб пишет: после 35 появился вопрос, а зачем? Типа, пошли в бар, а зачем? Поехали в Нижний Новгород шавухи поедим, а зачем? А может, можем? А зачем? А что-то знакомое.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 8 часов вечера.

0: Cranberries на Maximum Dreams. 20:09, точное московское время. Да, Джулия пишет, вот, которая и ветеран труда, и пенсионер МВД. Пишет, год за два на Крайнем Севере. Там не только можно раньше стать пенсионером, но и остаться вечно молодым. Ну да, это если уснул неудачно где-нибудь. Не дома, скажем так. Сергей пишет нам, это к походу на четвертый этаж, и прислал мемчик. Наклейка на стекле, стикер такой на заднем стекле пикапа. Пока есть, дальше слово «ноже», она есть, а слова «нет», да? То есть меня в эфире нельзя, да? Серьезно? Ну вот, ладно, перефразирую. Пока есть попа, приключения продолжаются.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Linkin Park, Waiting for the End. Сегодня мы говорим о том, в каких обстоятельствах вы впервые почувствовали в себе возрастные изменения. Это вот у меня уже возрастное идет. Августа пишет из Калининграда. Здравствуй, Костя. Здравствуй, Августа. Бабушка моей подруги поздравила ее с юбилеем 25 лет такими словами. Вот внучка молодости прошла. Занавес. Я поняла, что молодость прошла совсем недавно, когда годовалый малыш, которого мне доверили поддержать, показался мне очень тяжелым. Может, это такой Илья Муромец был. Годовалый, пудовалый малыш. И как спрашивается, я своих детей на руках до 3 лет таскала. Максимальным пиратам привет, ща, тебе хорошего эфира. Спасибо большое, спасибо. Дмитрий пишет. Добрейший вечер, Константин Саныч. Здорово, Дмитрий. Эфир, как всегда, по максимуму. Это по-нашему. За это спасибо. Возрастные изменения — это не только когда у тебя в друзьях дедушка Паркинсон с дедушкой Альцгеймером. Возраст начинаешь ощущать, когда однажды с удивлением ловишь себя на мысли, а Фил Коллинз-то, оказывается, ничего так, прикольно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением...

0: Знакомьтесь с инструкцией.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7 Агент». УГРН 102-470-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Бизнес под давлением.
12: Где искать точки опоры?
11: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
12: 18+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Red Hot Chili Peppers, Parallel Universe.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:35, точное московское, без 10 секунд. Говорим сегодня про обстоятельства, в которых вы впервые почувствовали себя в возрасте. Ну, грубо говоря, когда возраст дал о себе знать, когда вы почувствовали в себе возрастные изменения, необратимые мутации в связи с сединой в бороду, с бесом в ребро или что там, куда еще. Кирилл пишет: «Кость, привет, дружище, от Саныча». Здорово, Саныч, тебе от Саныча тоже. Я же тоже Саныч, получается. Мы с тобой оба Санычи. И без двойных «С» в начале. Что тут сказать? После 35 стало клонить в сон за рулем на длинных дистанциях. Глядя на мою седую башку, спиртное продают, не спрашивая паспорт. Педагогический стаж 19 лет начинает пугать. До выслуги 6 лет и пенсия. А мне пока 39 лет. Гоню все дурные мысли прочь. В душе мне по-прежнему 20. Огненного эфира всем слушателям, бодрости духа. Спасибо большое, Саныч. Ну ты там в свои 39, до выслуги 6 лет, педагогический стаж 19. Ты перестань в свою седую башку спиртное покупать. А то же это... Раньше на пенсию выйдешь по состоянию здоровья. В преподах же нельзя быть с особенностями. Если ты понимаешь, о чем я. А то так это самое. Раз, а как ваш препод? А наш препод дурачок. Допился. Продавали спиртное ему с молодости, потому что башка седая. А то будет, знаете, как... Вы, наверное, не пьете, не курите. Вы так хорошо сохранились для своего возраста. Для какого? Для своего? Мне 20, блин.
1: Радио Максимум.
0: My Chemical Romance. The Sharpest Lives.

Не ненавидьте диджея на радио. Играет как может, не стреляйте в пианиста. Сегодня мы обсуждаем момент, когда мы поняли свой возраст, или момент, когда мы впервые почувствовали в себе возрастные изменения, мутации, так сказать. В моем случае мудации. Юлия нам пишет. К теме обсуждения вспомнилась Гвидон Вишневский в исполнении Антона Лапенко. Не было у меня детства вовсе. Как родился, так и стал старым. А ведь есть такие люди реально. Вот это печалька. Кабаны здесь ходят, ноги кусают. Го-го-ба пишет. Доброй ночи, старики. Здорово, старик. А вам отдельное спасибо. У вас четкое чувство юмора. Такое острое и в меру задевающее. Иногда такое прям противное, но обаятельное. Как куча гусениц, свисающих с дерева и попадающих прямо в лицо. Противно, но красиво. В общем, понял, что хана, когда начал смотреть Познера. Пипец, оказывается. Интересно, и говорит. А раньше в детстве его программа ночью шла и сразу переключал. Такие вот дела. Ну, га-га-ба, как говорится, лучше Познер, чем

Тросян. Народная поговорка. Евгений Емельянов пишет: Константин, добрый вечер. По теме, для меня всегда радио FM, не буду называть конкурентом, но вот это, про старую музыку, короче. Было что-то из 60-х, 70-х, что бабушки слушали на пластинках. Перешел на новую работу и в офисе, о ужас, играет именно эта радиостанция. Думал, кранты. Прислушался, а там условные «Руки вверх», Кристина Агилера и прочие 90-е, начало нулевых. После работы срочный прием лекарства максимум. Костя Михайлов.

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire.
1: Полезный Михайлов. На радио Максимум.
0: Все полезное, что в рот полезло. Это не про себя. Я вам не в рот, я вам в уши, извините. Что делаю? Вопрос. Нет, не то, что вы все, сейчас все подумали. Я вам в уши не лью и ничего. Ну, я вот, да, влезаю. Я вам влезаю в мозг. Чувствуете это? Чувствуете? Я уже там. Я уже внутри вас. Да, сегодня мы говорили про тот момент, когда мы почувствовали свой возраст. Костя, тебе хорошего вечера. Я восстановлен. Благодарю тебя и благодаря тебе. Хороший эфир. А, Андрей писал вчера, спрашивал у меня совета, как выйти из запоя. Я ему написал только одно. Сам, только сам. Вот он все сделал сам. Молодец, Андрюха. Браво, аплодирую стоя. Молоток. Все супер. Так, Сергей Дальниковский пишет: «Привет, Константинус Вечериус». Так меня еще никто не называл. Константинус Вечериус. Это римский мыслитель вечерний. «Стою за бензином еще час точно под максимум. Отлично провожу время. Спасибо за хорошую музыку. Приятный эфир. Всегда, пожалуйста». Привет дочери Натальки Дальниковской. А где фото, Сережа? Фото дочери в студию. Хвастайся давай. Своим лучшим произведением. Брату Копытину, Олегу и всей Коломне. Прорвемся. Конечно, прорветесь. Когда почувствовал себя взрослым, когда на втором, кажется, курсе института знакомая девочка Юлька подходит и говорит: «Сбрей с лица этот идиотский пух, бриться пора». Да. Антон Медведев пишет: «Привет, Костя. Почувствовал себя старым, когда девушка место уступила, а мне 48». Ну, вообще, да. Никита пишет: «Константин, вечер в студию». Здорово, дорогой. «Сегодня мне стукнуло 30 лет. Поздравляю!» Молодец, салютик, твою честь. «Ваше радио слушаю 15 лет. Очень жду Blink-182». А я думал, не по теме сообщения, а как раз по теме. «Очень жду Blink-182». Дубль-два. Заранее спасибо. «Блинков, дорогой Никита, жди. Как раз состаришься. И вот тогда сообщение будет в тему. Я поехал».
2: Такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Папа Роштеня, Блинк. Wake up, Колин. Пока.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сильных игроков. Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам государства.

0: неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». В 2023 году The Rolling Stones выпустили первый за 18 лет новый альбом «Hackney Diamonds». Его название вызвало немало вопросов у фанатов, которые проживали вдалеке от Лондона и Великобритании в целом. Что это за «Hackney» такое? И что за бриллианты? К счастью, участники группы все объяснили. «Hackney» — это модный район на северо-востоке Лондона. Его хвалят за отличную велосипедную инфраструктуру, впечатляющие зеленые насаждения и огромное количество всевозможных парков и общественных пространств. Но все эти признаки комфортной жизни сочетаются с высоким уровнем криминала. Так в лондонском сленге и появилось выражение «бриллианты Hackney». Это осколки стекла, которые остаются в автомобиле после того, как этот самый автомобиль кто-то ограбил. Вот что об этом говорит Кит Ричардс.
1: «Ну, бриллианты Hackney — это как хороший субботний вечер, который пошел не по плану. Все, что у тебя остается на утро воскресенья — это разбитое стекло».
0: Впрочем, фанаты в комплекте с осколками стекла на обложке альбома получили и дюжину первоклассных песен.
1: The Rolling Stones. Angry.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: know you.
1: Вернемся к музыке через полминуты.
2: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

сказано на максимум. Элис Купер. Сколько бы ни отсчитала для меня жизнь, мне всегда будет 18. И я это обожаю.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Каждая группа мечтает выпустить золотой альбом. Иногда этого приходится ждать полгода, год, 10 лет. И только новый альбом группы Wizard стал золотым в первую же секунду после выхода. Ловкость нейминга и никакого мошенничества. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы «Wizard». Новинки с только что вышедшей пластинки «Wizard Gold Album». Главные номера из всей дискографии. И множество удивительных и забавных историй о суперзвездах альтернативного рока. Ты узнаешь, как пойти в супермаркет за едой и найти там продюсера. Почему Риверса Куомо никто не узнавал в Гарварде? Какой хит Wizard едва не уехал на альбом Оззи Осборна? И другие неожиданные факты о самых интеллигентных героях мировой рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Wizard с 7 по 13 сентября на радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

позаботится о вашем музыкальном рационе. Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости, без противопоказаний.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Du hast mich. Du hast mich.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.